0: Москва.
1: Кто поведел первый? Кохам в часе прошлым. Кто прокнул то и чекал?